0: ᱵᱷᱩᱞ ᱫᱷᱟᱨᱚᱱᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱳ ᱠᱚ ᱱᱟᱣᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱟᱭᱳ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚ ᱢᱚᱱᱮᱭᱟ ᱡᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱥᱮ ᱢᱟᱫᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱥᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱛᱚᱣᱟ ᱵᱟᱹᱧ ᱮᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱭᱟ ᱥᱮ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱛᱚᱣᱟ ᱢᱟᱫᱽᱫᱷᱚᱢ ᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱮᱭᱟ ᱥᱮ ᱢᱟᱫᱟ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱮᱭᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱚᱢᱯᱞᱤᱴ ᱜᱮ ᱵᱷᱩᱞ ᱫᱷᱟᱨᱚᱱᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱟᱭᱳ ᱡᱩᱫᱤ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱥᱮ ᱢᱟᱫᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱫᱚ ᱠᱚᱢᱯᱞᱤᱴᱞᱤ ᱵᱨᱮᱥᱴ ᱯᱷᱤᱰᱤᱝ ᱫᱚ ᱥᱮ ᱟᱭᱳ ᱛᱚᱣᱟ ᱧᱩ ᱫᱚᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱚᱠᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱛᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱴᱷᱤᱠ ᱥᱟᱺᱦᱤᱡ ᱛᱚᱣᱟ ᱵᱟᱭ ᱧᱩ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱱᱟᱥᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱹᱭ ᱢᱮ
0: ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱯᱨᱚᱛᱷᱚᱢ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱱᱚᱨᱢᱟᱞ ᱵᱟᱨᱛᱷ ᱳᱭᱮᱴ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱳᱡᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱮ 2.5 kg ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ 4 kg ᱥᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱡᱩᱫᱤ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱡᱩᱫᱤ ᱳᱡᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱢᱟᱱᱮ 1.5 kg ᱥᱮ 1 kg ᱛᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱪᱤᱠᱟᱹᱜ ᱟᱠᱚ ᱡᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱮᱢᱱᱤ ᱛᱮᱜᱮ ᱯᱨᱤᱢᱮᱪᱚᱨ ᱵᱮᱥ ᱴᱷᱤᱠ ᱯᱩᱨᱟᱹᱯᱩᱨᱤ ᱯᱟᱠᱚ ᱵᱟᱨᱛᱷ ᱳᱭᱮᱴ ᱛᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱛᱚ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱞᱟᱦᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱢᱟᱱᱮ ᱛᱚᱣᱟ ᱚᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱯᱟᱣᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱮᱛᱨᱮ ᱫᱚ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱫᱚ ᱟᱭᱳ ᱛᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱧᱩ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱮᱛᱨᱮ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱭᱳ ᱛᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱮ ᱴᱟᱹᱴᱭᱟᱹ ᱥᱮ ᱜᱤᱱᱟᱹᱨᱮ ᱩᱰᱩᱝ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱥᱯᱮᱥᱟᱞ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱪᱟᱢᱚᱪ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱚᱱᱟ ᱥᱯᱩᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚ ᱯᱷᱤᱰ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱚᱣᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱯᱷᱳᱱ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱜᱮ ᱞᱟᱝ ᱥᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱦᱮᱞᱳ ᱵᱟᱝᱟ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱨᱚᱲ ᱵᱟᱝ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱦᱟᱭ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱮᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱚᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱛᱟᱭ ᱛᱚ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱠᱚᱢ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱧᱟᱢ ᱮᱫᱟ
0: ᱟᱨᱚ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱠᱚ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱥᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱯᱨᱚᱯᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱭᱳ ᱛᱚᱣᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱯᱨᱚᱯᱟᱨ ᱵᱟᱭ ᱥᱤᱛᱤᱧᱚᱜᱼᱟ ᱯᱨᱚᱯᱟᱨ ᱵᱟᱭ ᱛᱮᱭᱟᱨᱚᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱭᱳ ᱛᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱴᱟᱜ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱞᱤ ᱰᱤᱢᱟᱱᱰ ᱮᱱᱰ ᱥᱟᱯᱞᱟᱭ ᱚᱱᱠᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱛᱚᱣᱟ ᱯᱮ ᱧᱩ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱚᱣᱟ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱛᱚᱣᱟ ᱛᱮᱭᱟᱨᱚᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟᱜᱮ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱧᱮᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱞᱟᱨ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱪᱮᱫ ᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱮᱞᱳ
2: ᱦᱮᱞᱳ
1: ᱦᱮᱸ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ ᱚᱠᱚᱭᱮᱢ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ ᱚᱠᱟ ᱠᱷᱚᱱ
2: ᱵᱚᱨᱫᱷᱚᱢᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱷᱟᱯᱟᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱚᱠᱠᱷᱤᱱᱟᱨᱟᱭᱚᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱮᱫᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱦᱮᱸ ᱞᱚᱠᱠᱷᱤᱱᱟᱨᱟᱭᱚᱱ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱢᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱢᱮ
2: ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱤᱧᱟᱹ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱴᱚᱯᱤᱠ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱱᱟ ᱮᱸᱜᱟᱛ ᱛᱮᱠᱚ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱱᱟ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱟᱫᱚ ᱮᱸᱜᱟᱛ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱦᱚᱴᱚ ᱟᱫᱮᱭᱟ ᱥᱮ ᱜᱚᱡ ᱮᱱᱟᱭ ᱟᱫᱚ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱫᱚ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱴᱟᱜ ᱵᱮᱠᱥᱤᱱ ᱚᱣᱟᱱ ᱡᱩᱫᱤ ᱧᱩ ᱦᱚᱪᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱤᱪᱪᱷᱟ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱤᱱᱯᱷᱮᱠᱥᱮᱱ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱪᱮᱫ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱮ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱤᱧ ᱢᱚᱡᱽ ᱛᱮ ᱤᱧ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱠᱟᱱ ᱛᱤᱧᱟᱹ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱦᱳᱭ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱢᱮ ᱦᱳᱭ ᱠᱩᱠᱞᱤᱢ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱮᱫ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱱᱩᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱛᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱮᱸᱜᱟᱛ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸᱞᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱮᱸᱜᱟᱛ ᱛᱚᱣᱟ ᱵᱟᱫ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱛᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱧᱩ ᱚᱪᱚᱭ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝᱼᱟ
0: ᱦᱮᱸ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱫᱚ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱵᱟᱡᱟᱨᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱯᱷᱚᱨᱢᱩᱞᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱩᱰᱩᱝ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱭᱥᱮ ᱠᱤ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱦᱚᱸᱧ ᱢᱮᱱᱥᱮᱱᱮᱜᱼᱟ ᱱᱟᱭᱤᱱ ᱯᱨᱳ ᱥᱮ ᱞᱮᱠᱴᱳᱡᱮᱱ ᱯᱨᱳ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱥᱟᱱᱟᱧ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱚᱥᱯᱤᱴᱟᱞ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱤᱭᱟᱹᱨᱮ ᱦᱤᱭᱩᱢᱮᱱ ᱢᱤᱞᱠ ᱵᱮᱝᱠ ᱩᱰᱩᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱛᱮ ᱦᱮᱞᱫᱤ ᱢᱟᱫᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱵᱮᱥ ᱦᱮᱞᱛᱷ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱟᱭᱳ ᱛᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱰᱳᱱᱮᱴ ᱟᱠᱚ ᱚᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱚᱣᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱢᱚᱴᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱥᱴᱳᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱛᱚᱣᱟ ᱵᱟᱠᱚ ᱧᱟᱢᱮᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱢᱟᱫᱟᱨ ᱦᱮᱞᱛᱷ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭᱟᱜ ᱠᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱚᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱛᱚᱣᱟ ᱵᱟᱠᱚ ᱧᱟᱢᱮᱜᱼᱟ
1: ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ
0: ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱟᱠᱚ
1: ᱦᱳᱭ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱟᱸᱡᱚᱢᱤᱭᱟᱹ ᱪᱮᱫ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱥᱟᱱᱟ ᱟᱠᱟᱫᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱞᱮᱜᱮ ᱞᱟᱝ ᱦᱮᱞᱳ ᱥᱟᱱᱛᱨᱟ ᱠᱷᱟᱲᱟ ᱯᱟᱴᱷᱟ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱚᱦᱟᱨ
3: ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ ᱤᱧ ᱵᱟᱸᱠᱩᱲᱟ ᱡᱮᱞᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱚᱫᱽᱫᱚᱱᱟᱛᱷ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱮᱫᱟ
1: ᱦᱳᱭ ᱵᱚᱫᱽᱫᱚᱱᱟᱛᱷ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱢᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱢᱮ
0: ᱡᱚᱦᱟᱨ
3: ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱠᱳᱥᱪᱮᱱ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱢᱚᱦᱤᱞᱟ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱨᱮᱠᱚ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤᱭᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱡᱮ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱨᱮ ᱛᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱮᱢᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱤ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱫᱚ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱦᱳᱭ ᱵᱚᱫᱽᱫᱚᱱᱟᱛᱷ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱦᱮᱸ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱳᱠᱮ ᱳᱠᱮ ᱦᱳᱭ ᱵᱚᱫᱽᱫᱚᱱᱟᱛᱷ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱮᱢᱟ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱱ ᱮᱸᱜᱟᱛ ᱛᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱨᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱴᱷᱤᱠᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝᱟ
0: ᱦᱮᱸ ᱤᱱᱟᱹ ᱫᱚ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱳᱣᱟᱨᱠ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱟᱭᱳ ᱩᱱᱠᱩ ᱯᱷᱚᱨᱢᱩᱞᱟ ᱛᱚᱣᱟ ᱡᱚᱢ ᱚᱱᱟ ᱤᱭᱟᱹᱛᱮ